0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: И что ты это сделаешь?
1: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
0: Классно! А что это такое, быть нехочухой?
1: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
0: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
1: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
0: Хвалить? И ругать не будет?
1: Не будет, конечно.
0: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
1: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
0: Классно!
1: Попробуем!
0: Чё?
1: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
0: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
0: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
0: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
1: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
1: То-то, так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
0: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я
1: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
0: Как все? Вот футбол же я играть
1: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
0: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
1: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
0: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю «не хочу»? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
0: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
0: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
0: Да. Ой, пропала. Я больше и нехочуха!
2: Нехочуха?
0: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
0: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
0: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
0: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
0: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
0: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Любі наші слухачі, у Києві відбувся щорічний фестиваль журналу «Тропінка». Майже 2000 маленьких киян побували на святі. І сьогодні ми запрошуємо вас послухати виставу «Друг, що зціляє серця». Зверніть увагу, вистава буде транслюватися на протязі декількох радіопередач із продовженням. Отже, перша частина. Слухайте.
3: Здравствуйте, ребята! Мы рады, что вы пришли сегодня на наш праздник журнала «Тропинка». Каждый год наша любимая «Тропиночка» приглашает своих друзей к себе в гости. И сегодня мы снова увидимся с ней. Она расскажет нам что-то интересное. Вы готовы к встрече с ней?
4: Да, да, мы готовы. И я, и Буратино. Ой, опять чебурахнулся.
5: Мы не опоздали? А где «Тропинка»?
3: Нет, не опоздали. Привет, Буратино. Здравствуй, Чебурашка. Не ушибся?
4: Нет-нет, немного ухо помял. Но ничего, сейчас разглажу.
3: А что, «Тропинка» пригласила вас к себе на праздник?
4: Да, и меня, и Ену. Он тоже скоро придет. И даже старуха Шапокляк пригласила. Вы знаете, она уже не делает гадости.
3: Неужели?
4: Да, она сначала подружилась со мной и Еной, а потом мы дали ей почитать «Тропинку». Она 3 дня ходила грустная, а потом попросила у нас прощения за все свои гадости и стала хорошей.
3: Вот чудеса!
4: Я думаю, что они с Геной тоже придут. Правда, Буратино?
5: Конечно, и все мои друзья будут на празднике. Карабас-Барабас не хотел их пускать, но я думаю, что они что-нибудь придумают, чтобы удрать от него.
3: Отлично. Идите в зал и занимайте места.
4: А можно я займу место для Гены и старухи Шапокляк? Вот у меня билеты есть.
3: Конечно. Давайте побыстрее. Слышите? Это песня «Тропинки». Она уже идет сюда.

0: Здравствуйте, ребята! Как я рада вновь встретиться с вами! Вы все такие красивые, такие веселые. Я так люблю, когда люди радуются, улыбаются.
1: Видишь, Тропинка, как много у тебя гостей. Здесь и старые друзья, и новые.
0: О, я вижу! Вот ребята из клуба «Тропинка». Привет, Света, Артем, Аленка. А вот и вожатые из лагеря. Здравствуйте!
1: Тропинка, тут в зале не только ребята. Тут есть такие интересные гости.
0: Да, я вижу их. Привет, Чебурашка. Здравствуй, Буратино. Я сегодня пригласила на мой праздник героев наших любимых книг.
1: Я предлагаю, пусть они выйдут на сцену. Может, кто-то из ребят не знает их.
0: Хорошо. Ребята, если вы узнаете своих любимых героев, поздоровайтесь с ними.
1: А что это за девочка с голубыми волосами? Как ее зовут? Правильно, Мальвина. А в какой книжке вы о ней прочитали? Золотой ключик.
0: Ну а этого героя вы, конечно, сразу узнали. Мальчик-луковка, которого зовут Чиполлино.
1: О, постойте, а это кто? Весь из железа, а на голове воронка. Ну и чудеса. Да это же железный дровосек из книжки «Волшебник изумрудного города».
0: А этого гостя я особенно люблю. Только он мог надеть такую шляпу и такой галстук. И зовут его Незнайка.
1: А рядом с ним девочка в хрустальных башмачках.
0: Это Золушка.
1: А почему ты пригласила именно этих героев?
0: А как вы думаете, ребята? Потому что они хорошие, добрые. Вы, наверное, все читали книги «Приключения Буратино» и «Чиполлино», «Волшебник изумрудного города» и «Золушку». Это хорошие, добрые книжки. Они учат нас быть смелыми, справедливыми, честными.
1: Это очень важно. Читать хорошие книги и стараться быть похожими на героев этих книг.
0: Есть разные книги. Одни рассказывают о реальных событиях. В них описывается жизнь реальных героев. Это книги о писателях, воинах, спортсменах, ученых. Мы можем, глядя на них, стараться тоже добиться успеха в жизни.
1: И у сказочных героев мы тоже можем поучиться. Например, чему может научить нас Чиполлино?
0: Смелости и настойчивости.
1: А Мальвина?
2: Пить кипяченое молоко и мыть руки.
0: Это тоже полезно. Мальвина очень аккуратная девочка, и некоторым из нас неплохо было бы брать с нее пример.
1: Мы хотим, чтобы вы сегодня выбрали героя, на которого хотите быть похожими.

Это очень важно. Уметь выбирать друзей. Настоящий друг всегда придет на помощь, научит доброму, поддержит. Хорошие книги помогают нам увидеть свои недостатки и избавиться от них.

0: Надо очень внимательно выбирать то, что читаешь. Есть книги, которые совсем не полезно читать.
1: Тропинка, привет!
0: Здравствуй, Костик. Это твои друзья?
1: Да, познакомься. Это Антон, а это Вика.
0: Вы пришли ко мне на праздник?
1: Нет, извини. Мы пришли сказать, что не сможем остаться. Мы очень торопимся. Понимаешь, нас пригласил к себе в гости мой сосед, профессор Иларион Ипполитович. Мы ему пообещали, что точно будем. Он ждет нас. Профессор мой хороший друг. У него дома так интересно. Разные приборы, старинные книги и географические карты, песочные часы и даже телескоп.
2: Он так много знает, он много путешествовал. Был в Африке и в Антарктиде.
3: Он показывал нам разные химические опыты и рассказывал о звездах.
2: Сегодня будет что-то очень интересное, потому что профессор велел нам принести наши любимые книжки. Он сказал, что нас ждет сюрприз. Он расстроится, если мы не придем.
0: А какую книжку ты взяла с собой?
2: «Снежную королеву».
0: Я тоже люблю эту книжку. В ней такие красивые иллюстрации.
1: Ох уж эти мне девчонки. Им бы только сказки читать.
2: Знаешь, Костик, ты хоть и мой друг, но иногда бываешь таким вредным. Если бы я дружила с Гердой, то она никогда бы мне не говорила таких обидных вещей, как ты.
1: Да ладно, я пошутил.
0: А что у тебя за книга, Костик?
1: «Приключения Робинзона Крузо». Вот эта книга, я понимаю. Вот это герой.
3: А моя все равно лучше. «Гарри Поттер».
0: Я бы не сказала, что она лучше.
3: А мне нравится. Извини, Тропинка, мы спешим. Пока. Пошли, Костик. Вика, если хочешь, можешь остаться. Тут я вижу подходящая для тебя компания. Вон Чебурашка сидит рядом с Мальвиной. Жаль, только колобка не видно. Так что, идешь или остаешься?
2: Иду. Извини, Тропинка. До свидания.
0: Ну что ж, увидимся в следующий раз.
4: Да, если ты что-то пообещал, надо обязательно это исполнить. Жаль, конечно, что Костик, Вика и Антон пропустят наш праздник. Но им, наверное, в гостях у профессора будет тоже интересно. Пойду-ка я за ними и посмотрю, что за сюрприз приготовил профессор для своих юных друзей.
5: Любі наші друзі, продовження вистави «Друг, що зціляє серця» слухайте у наступній радіопередачі.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: хочуха, не хочуха, па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь.
1: Я
0: Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу. Что это было?
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да. Ой, пропало. Ура, я больше не хочуха.
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха.
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.